0: смотрите, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: смотрите, какие версии для чего. Эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: где какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: думаете, какие версии для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5 coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: покажите, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.
2: Ladies and gentlemen, we are gonna go! We are gonna go!

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
2: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
4: On a ride.